0: FM.
1: Утром.
0: Jam FM.
1: Днем.
0: Jam FM.
1: Вечером.
0: Jam FM.
1: Ночью.
0: Всегда Jam FM.

Самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу, свидетельство L номер 266-01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: 7 утра в Екатеринбурге, в центре города, плюс 8 градусов. Спонсор выпуска новостей на Джем ФМ, ООО «Практика Девелопмент», жилой комплекс «Дегенин».
1: Новости на Джем ФМ.
2: Здравствуйте. Следственный комитет предложил распространить статус водителя транспортных средств на электросамокатчиков. Также для управления электросамокатами следователи предлагают ввести требования о получении прав. В случае реализации эти меры позволят привлекать электросамокатчиков к административной и уголовной ответственности, если пострадавшим причинен вред их здоровью, заявили представители следствия в Совете Федерации. Дендропарк на улице Первомайской готов на 80%. Как сообщили в мэрии Екатеринбурга, работы по благоустройству идут с опережением графика. Практически готовы дорожки, основные выложили плиткой, на второстепенных тропинках будет другой вид покрытия. Кроме этого, готовы фундаменты под перголы, скамьи-качели и другие объекты отдыха. При этом горожанам стоит помнить, что пока работы в дендропарке не завершились, находиться на его территории может быть небезопасно. В экономическом университете появилась комната для студенток с детьми. Пространство открыли в главном корпусе. Здесь можно покормить, переодеть и перепеленать малыша, пишет портал 66.ру. В открытии приняли участие глава Свердловского Минздрава Татьяна Савинова и исполняющий обязанности ректора УРГЛ Яков Силин. На МКС приобщились к современной русской кухне. Гастрономический сет прямо на орбите приготовили космонавты Роскосмоса Анна Кикина и Петр Дубров. С Земли экипаж МКС инструктировали бренд-шеф ресторанов. Как пишет Лента.ру, в сет вошли три блюда на основе картофельного пюре, белуги, паюшной, осетровой икры и бородинского хлеба. Также в числе ингредиентов были брусника, сгущенка и иван-чай с чабрецом. Официальный доллар на завтра 83.56, евро 94.88.
1: Реклама.
3: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин» – все для жизни внутри квартала.
4: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».
1: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
0: 7 часов 3 минуты в Екатеринбурге. В центре города плюс 8 градусов. Синоптики нам пообещали сегодня, 1 октября, облачную погоду с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер будет северо-западный, 4,9 метра в секунду. Температура днем плюс 14, плюс 16 градусов.
5: Для слушателей старше 12 лет.
6: Шоу начинается прямо сейчас.
7: Утренняя джимнастика.
1: Джем-ФМ.

0: 7:05 в Екатеринбурге, за окном плюс 8 градусов, наступил месяц октябрь, сегодня первое число, четверг, и с вами уже октябрьская утренняя джимнастика, слегка припорошенная снегами, политая дождем. Павел Павлович, Маргарита, Ярик, всем доброе утро.
1: Всем привет.
2: Всем доброе-доброе.
0: Про тощий снег, конечно, это была шутка, потому что действительно улица пока еще хорошо, сегодня последний день, вроде как нам обещает бабье теплого лета, а вот с завтрашнего дня уже какие-то катаклизмы, возможно, уже осадки небольшие в виде дождичка начнутся, и похолодание, да, так ГИБДД даже уже рекомендует переобуть автомобиль.
2: Ну, до нуля, так что, я не знаю, я еще пока, я еще пока потерплю, я еще пока поезжу.
0: Обычно до середины октября?
2: Где-то вот, да, ближе к ноябрю, где-то вот так.
0: Ну, я думаю, что это обычно до первого снегопада, прямо когда снег ляжет, а такое бывает периодически, потом он, конечно, тает, но сам эффект...
2: Сам момент неожиданности.
0: Вот зима пришла, и она всегда приходит как-то неожиданно, наступает. Тогда, наверное, конечно, основная масса нож и на монтаж уже потирает ручки. Хотя сейчас огромное предложение магазинов, которые говорят, берите у нас колеса, шиномонтаж в подарок. Ну, их неплохой, наверное, вариант, когда у тебя надо и действительно и резину, и колеса поменять.
2: Неплохой вариант, когда это у тебя есть, уже забортовано.
0: У нас
2: с собой.
0: У нас есть. Ну, это, конечно, в идеале, когда прям колеса. У нас вот юный автомобилист стоит с нами, Маргарита, которая в первую зиму будет въезжать на своем автомобиле.
1: Ну да. Но я уже ездила зимой, пока училась. Я же долго училась.
0: А когда тебе больше нравится? Зимой ездить или летом?
1: Ну, конечно, летом.
0: Да, летом хорошо. Сейчас, кстати, самая не очень приятная пора еще, когда во дворы заезжаешь в темное, темно, и снега нет, и освещение, например, какое-нибудь тусклое или вообще нет. И очень темно, прям темно-темно становится. По утрам, кстати, тоже бывает, в такие места заезжаешь. А вот когда выпадает снег, становится светлее сразу.
1: Ну, кстати, каждое утро все темнее и темнее, хотя мы в одно и то же время, я думаю, все выезжаем.
0: Так, ну что, давайте будем начинать утреннюю джимнастику, уже октябрьскую. Итак, в 7:20 будем поздравлять октябрьских именинников, например. В 7:30 уже будут октябрьские яркие заголовки, в 7:40 октябрьские астрологические прогнозы, в 7:50 уже октябрьская игра «Три в ряд». Всем

0: часов 40 минут в Екатеринбурге, за окном плюс 9 градусов, а вот и время гороскопа. Вроде бы все как всегда, но нет, сегодня уже октябрь. Итак, что же нас ждет 1 октября?
1: Овен, придется быстро перестроиться, но тебе это пойдет на пользу.
2: Телец, финансовый вопрос потребует неожиданного решения.
1: Близнецы, не спеши отвечать на провокацию.
0: Рак, день окажется гораздо насыщеннее, чем ты планировал.
1: Лев, проведи время с самыми близкими людьми.
2: Дева, легкая уборка освободит место не только в комнате, но и в голове.
1: Весы, тебя ждет разговор, который давно назревал.
0: Скорпион, небольшая поездка освежит мысли.
1: Стрелец, сегодня полезно отказаться от четкого планирования.
2: Козерог, чужая ошибка подскажет тебе, как не повторять ее самому.
1: Водолей, рабочие переговоры приведут к нужному результату.
0: Рыбы, музыка, прогулка или любимые занятия вернут хорошее настроение.

0: Реклама. Подари любимой цветы, и она будет счастлива день. Дари ей цветы каждый день, и она будет счастлива всю жизнь.
1: Учитель, как вы мудры.
0: Да это не я. Мне в букете сказали.
1: В букете.рф. Свежие цветы и букеты круглосуточно.
0: Для счастливых моментов. Доставка цветов. Для доставки цветов в букете.рф.
2: ИП Каутаев Сергей Юрьевич. Номер НТС 18 665 8 3 0 308 48.
3: Шангри-ла, ла-ла-ла, ла-ла-ла.
4: Румяной утки два крыла. О, Шангри-ла, ла-ла-ла, ла-ла.
3: Море продуктов я взяла, ла-ла-ла. О, Шангри-ла.
5: Кафе китайской кухни Шангри-ла открыл для себя.
6: Мои Шангри-ла. Чкалова 250. Телефон 286-56-80.
7: Приятного аппетита.
8: Гиганты моря, морские львы в Екатеринбурге. Московский цирк Никулина представляет шоу Владимира Дерябкина «Голограмма». Гастроли только до 11 октября этого года. Не пропустите. Цирк расположен на пересечении улиц Татищева и Пирогова. 0+.
9: Казанова.

0: пиф-паф. Ой-ой-ой, пиф-паф, Казанова. Заходи, мой родной.
1: 18+.
2: Телефон рекламной службы Jam FM.
3: 235-0905.
2: 235-0905.
3: Jam FM. Где пробки?
4: 7 часов 45 минут в Екатеринбурге, в центре города, плюс 9 градусов, 3 балла на страничке Яндекс.Карты, местами затруднения. Стоит космонавтов от ЕКА до дома номер 87, также Сибирский тракт лучевой до взрывников, Серафим Дерябин от Грузовской до улицы Шаумяна. Много машин на Краснолесье, Амундсен от Михеева до Академика Ванцовского, на Краснолесье от Рябинина до Вильгельма Дегенина и на Вильгельма Дегенина от Сахарова до Академика Ванцовского.
3: 102.5. Jam FM.

0: 7 часов 51 минута в Екатеринбурге, в центре города плюс 9 градусов. Совсем скоро начнется наша игра «Три в ряд», а разыграем мы там, между прочим, пару пригласительных в «Континент Синема» «АллатРи» на абсолютно любой фильм. Два билета, поэтому, пожалуйста, выбирай компанию, отправляйся и смотри новинки этой осени. Что нужно, чтобы получить эти билеты?
1: Нужно всего лишь отправить смайлик на наш номер в Максе. Прямо сейчас отправляй, запоминай номер +7 932 020 102 5. Напоминаю, это наш мессенджер Макс. Мы с тобой свяжемся и с удовольствием поиграем.

0: Новости на Джем-ФМ.
1: Здравствуйте. Следственный комитет предложил распространить статус водителя транспортных средств на электросамокатчиков. Также для управления электросамокатами следователи предлагают ввести требования о получении прав. В случае реализации эти меры позволят привлекать электросамокатчиков к административной и уголовной ответственности, если пострадавшим причинен вред их здоровью, заявили представители следствия в Совете Федерации. Дендропарк на улице Первомайской готов на 80%. Как сообщили в мэрии Екатеринбурга, работы по благоустройству идут с опережением графика. Практически готовы дорожки, основные выложили плиткой, на второстепенных тропинках будет другой вид покрытия. Кроме этого, готовы фундаменты под перголы, скамьи-качели и другие объекты отдыха. При этом горожанам стоит помнить, что пока работы в дендропарке не завершились, находиться на его территории может быть небезопасно. В экономическом университете появилась комната для студенток с детьми. Пространство открыли в главном корпусе. Здесь можно покормить, переодеть и перепеленать малыша, пишет портал 66.ru. В открытии приняли участие глава Свердловского Минздрава Татьяна Савинова и исполняющий обязанности ректора УРГЛ Яков Силин. На МКС приобщились к современной русской кухне. Гастрономический сет прямо на орбите приготовили космонавты Роскосмоса Анна Кикина и Петр Дубров. С земли экипаж МКС инструктировали бренд-шеф ресторанов. Как пишет Лента.ру, в сет вошли три блюда на основе картофельного пюре, белуги, паюшной, осетровой икры и бородинского хлеба. Также в числе ингредиентов были брусника, сгущенка и иван-чай с чабрецом. Официальный доллар на завтра 83.56. Евро 94.88.
0: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
2: 8 часов 2 минуты в Екатеринбурге. В центре города плюс 9 градусов. Синоптики нам пообещали в первый октябрьский день облачную погоду с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 4,9 метра в секунду. Температура днем плюс 14, плюс 16 градусов.
3: Для слушателей старше 12 лет.
0: Шоу продолжается.
4: Утренняя джимнастика.
0: Джем-ФМ.

0: часов 5 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 9 градусов. Начинается игра «Три в ряд». Разыгрываем пару пригласительных в «Континент Синема АЛЛАТРИ» на абсолютно любой фильм. У нас сегодня на связи Гюзель, она из поселка Бобровский, работает швеей, мчится на работу. Гюзель, доброе утро.
1: Доброе.
0: Рассказывай, как там в Бобровском сегодня погода? Хороша ли? Тепло ли еще?
1: Да, солнышко,
2: прекрасно.
0: Туманчик небольшой, ну, чепуха. Рассказывай, ты завтракаешь по утрам или нет?
1: Конечно, завтракаю.
0: Что на завтрак у тебя? Рассказывай.
2: Что приготовила?
0: Угу.
1: Яичница и тост с сыром.
2: О, нормально так, тостик с сыром, прям так аппетитненько звучит.
0: Тостик я люблю. Ты любишь?
2: Я тоже, да, яичница тоже прекрасна.
0: Вообще, еще что, все, что с сыром, и когда ты подогреешь, то все сыром заливается, тоже становится очень вкусно.
2: Это гениально.
0: Гюзель, мы желаем тебе удачи в нашей игре, слушай внимательно правила и приступим.
2: Мы прямо сейчас для тебя поставим три отрывка из разных песен, и твоя задача — угадать всех тех, кто исполняет эти песни. Всех трех угадаешь — заберешь приз. Но если растеряешься, то уже приз начнем разыгрывать в нашем мессенджере, Макс.
0: Ну что, готова?
1: Да.
0: Удачи, поехали.

0: Так, ну что, все, прозвучали наши загадки. Кого-нибудь узнала, Гюзель?
1: Ну, мне кажется, я первая, только очень так плохо слышно.
0: Ага, кто пила, кто была первая?
1: Мария Крэмбери.
0: Да, умничка,
2: молодец.
0: Молодец,
2: красотка.
0: А второй, третий, есть вариант или вообще?
1: О, к сожалению, я не угадала.
0: Ну, ничего страшного, не расстраивайся. Слушай, скоро мы расскажем, кто же это были, кто были сегодня загаданы, какие ответы. Тебе огромное спасибо, ждем новых смайлов, поиграем в следующий раз. Ну, а все остальные сейчас
1: хорошо.
0: Берем в руки смартфоны. Плюс 7-9-3-2-0-2-0-100-2-5. Вам чуть проще, потому что первый певец, первая загадка разгадана. Осталось еще двоих назвать. Ну, и мы ждем ответа, конечно, со всеми тремя исполнителями на наш номер Мувмаксе. Кто будет первым правильно приславшим ответы, тому и вручим приз. Всем удачи, ждем.

0: 9 утра в Екатеринбурге, в центре города, плюс 10 градусов. Спонсор выпуска новостей на Jam.fm, ООО «Практика Девелопмент», жилокомплекс «Дегенин».
1: Новости на Jam.fm.
2: Здравствуйте. Главу предприятия по производству пиротехники в Кубринске подозревают в незаконном изготовлении взрывчатки. Об этом сообщили в Следственном комитете. По факту взрыва и пожара на заводе расследуют уголовное дело. Власти Ярославской области сегодня сообщили, что после детонации и пожара на фабрике повреждения получили 22 жилых дома. В них выбиты окна и разрушена кровля. В результате пожара на предприятии по изготовлению пиротехники, напомню, погибли 14 человек. Среда в Свердловской области стала завершающим днем бабьего лета. Минувшей ночью на территорию региона вторгся холодный воздух. 1 октября тепло еще сохранится на юго-востоке Свердловской области. С пятницы же на всей территории начнется похолодание. Дневные температуры в период со 2 по 6 октября не превысят отметку в плюс 9 градусов. Погода будет дождливой, местами с мокрым снегом, сообщает телеграм-канал «Погода в Екатеринбурге». Метро в уральской столице может стать гибридным и полуоткрытым. Поиск решений для развития этого вида транспорта продолжается. Одна из сложностей – это скальные породы, которых в Екатеринбурге много и которые сложно проходить. Варианты полуоткрытого метро при этом есть в Москве, Новосибирске, Казани и Самаре, рассказал на строительном форуме главный архитектор Екатеринбурга Руслан Габдрахманов. Россияне в августе оформили максимальное количество кредитов за последние два года – почти 4,5 миллиона. По данным Объединенного кредитного бюро, объем розничного кредитования достиг 1,2 триллиона рублей. Крупнейшим сегментом выдач в августе оставались кредиты наличными – это почти 40%, более трети кредитов ипотечные и 14,5% приходятся на автокредиты, пишут ведомости. Официальный доллар на сегодня 83,56, евро 94,88.
1: Реклама.
3: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разной этажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин. Все для жизни внутри квартала».
4: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».
1: Прогноз погоды на Jam.fm.
0: 9 часов 3 минуты в Екатеринбурге. Солнечно за окном сегодня, в первый день октября. На термометре плюс 10 градусов. Синоптики пообещали облачную погоду с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 4,9 метров в секунду. Температура днем плюс 14, плюс 16 градусов.
5: Для слушателей старше 12 лет.
1: Шоу продолжается.
6: Утренняя гимнастика.
1: Jam.

9:09 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 11 градусов. Начинается игра «Мальчики-девочки» прямо сейчас на Jam FM. Напомню, что мы сегодня разыгрываем отличный приз. Это билеты в цирк Никулина нашего Владимира

0: 9:40 в Екатеринбурге, за окном плюс 11 градусов. Это время гороскопа. Вроде бы все как всегда, но нет, сегодня уже октябрь. Итак, что же нас ждет 1 октября?
1: Овен, придется быстро перестроиться, но тебе это пойдет на пользу.
2: Телец, финансовый вопрос потребует неожиданного решения.
1: Близнецы, не спеши отвечать на провокацию.
0: Рак, день окажется гораздо насыщеннее, чем ты планировал.
1: Лев, проведи время с самыми близкими людьми.
2: Дева, легкая уборка освободит место не только в комнате, но и в голове.
1: Весы, тебя ждет разговор, который давно назревал.
0: Скорпион, небольшая поездка освежит мысли.
1: Стрелец, сегодня полезно отказаться от четкого планирования.
2: Козерог, чужая ошибка подскажет тебе, как не повторять ее самому.
1: Водолей, рабочие переговоры приведут к нужному результату.
0: Рыбы, музыка, прогулка или любимые занятия вернут хорошее настроение.

0: Где пробки?
1: 9 часов 45 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 12 градусов, 4 балла на страничке Яндекс.Карты, местами затруднения. Стоят улицы Краснолесье, Рябина до Вильгельма до Генина, также Светлореченская от Васильковой до Объездной, фронтовых бригад от Бабушкина до Шевской, много машин на Донбасской, Бибель от Суворовской, переулка до Таватуйской, на Шевской от Краснофлотцев до промышленного проезда, на Вильгельма до Генина от Сахарова до Объездной и на Космонавтов от улицы Электриков до улицы Челюскинцев.
2: 102.5 Джем FM.

0: 9 часов 49 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс, сколько у нас, 12 градусов?
1: 12.
0: Тепло, уже, да? Тепло. На что ты тратил свои карманные деньги в детстве? Сегодня все утро мы обсуждаем. Четверг, воспоминаний, огромное количество теплых, хороших, добрых сообщений. Почитаем еще, Маргарет.
2: Анна Александра написала вот такое двойное имя. Я не про детство, а про студенчество расскажу. Училась я в 2006-2009, мне на неделю давали 1000. В тот период я уже встречалась со своим будущим мужем, но жили в разных городах. И вот я экономно жила неделю, чтобы к выходным, когда он приезжал, у меня оставались финансы для романтического ужина на двоих.
0: Ничего себе. Ой, ну то есть это будущий муж, получается, она? То есть она его прикормила, так что...
2: Да.
0: Смотри, стратегический план сработал.
2: Молодец. Ну и вообще она его, получается, немножко обеспечивала.
0: Ну, возможно...
2: Ну, или складывались вдвоем.
0: Видишь, в те времена, возможно, у него не было такой возможности.
2: Да, а сейчас, может быть, он ее на ужины водит.
0: Возможно.
2: Уже в ресторан.
0: Ну, потому что, например, Анатолий написал крик души сообщение: «У вас были карманные деньги. Вы счастливые люди. Возможно, ты ее бывший муж».
2: Ну, их деньгами прям сложно назвать, конечно, Анатолий. Ты там не сильно расстраиваешься.
3: Как-то сложно. Где-то такие еще какие деньги были.
0: Герцог нам пишет. Вот такой вот ник у него. Приветствую. Вспомнилось вот, что сейчас, какой-то период времени, явно зимой, в школьные годы начальных классов, после уроков, учась во вторую смену, так как на улице было уже темно, мы собирались у киосков. Там вообще жизнь кипела, да, обычно?
3: О, да.
0: Где свет, там собираются. А если еще свет и еда какая-то? Собирались, значит, они у киосков, чтобы купить жвачку ниндзя-черепашки. Но не для того, чтобы пожевать ее, а там некоторые вкладыши попадались с призом. Ты показываешь в киоске, тебе дают пластмассовую игрушечку с какой-нибудь черепашкой-ниндзя из мультика. И вот стоишь ты на морозе, жуешь, ах, хапку жвачек, челюсть устала, и ждешь, чтобы выпал приз. После этого мы с одноклассниками не так уж любили жвачки.
2: Прикольно, прикольно.
0: Ура, приз победил! Смешно.
2: Тимофей написал, когда был маленьким, на конфеты и сладости тратил, жуткий сладкоежка был, когда стал старше, уже откладывал и потом тратил с одноклассниками в заведениях.
0: В серьезных уже, да, по-взрослому.
2: Громко звучит.
0: Уже не на сладкое, понимаешь?
2: Да.
0: Анюта пишет, в начале классах с подругой продавал газеты 4 канала. Утром рано ездили, покупали и продавали.
3: Помню, помню.
0: Я деньги тратила на продукт, так как жили бедненько, и любила тогда стряпать тортики из быстрой смеси.
2: Прикольно.
0: Смесь такая продавалась, я помню. Ну, как условно говоря, заливаешь водой, перемешал и в духовку, и все.
2: Сейчас
0: у тебя
2: тоже такие
0: форму
2: есть,
0: и торт, да?
2: Да?
0: Здорово. Ну что, успевая нам написать свои сообщения в четверг воспоминаний, на что ты тратил свои карманные деньги в детстве, прислай их свои сообщения в наш мессенджер Макс, плюс 7-9-3-2-0-2-0-102-5, там же находится наш канал, и пиши в группу ВКонтакте, уже совсем скоро подведем итоги, и кому-то из вас за одно из сообщений вручим сертификат на 1500 рублей в сеть пиццерии Папа Джонс на Джем FM.

0: Новости на Jam FM.
1: Здравствуйте. До конца этого года на госуслугах начнет работать красная кнопка от мошенников. Сервис позволит быстро заморозить важные онлайн-операции, в том числе банковские, в случае, если их совершают злоумышленники. Об этом пишет газета.ру. В аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко пояснили, что после нажатия кнопки на госуслугах злоумышленник не сможет не только перевести деньги от имени пользователя, но и сменить его пароли. Сейчас операторы связи и банки подключаются к сервису красной кнопки. Пятисекционный трамвай в Екатеринбурге поменяет маршрут. Теперь он будет перевозить пассажиров из Академического на ЖБИ. Как и на своем первом маршруте, самый вместительный трамвай Екатеринбурга будет проезжать через центр уральской столицы. Как долго трамвай будет обслуживать 16-й маршрут, не уточняется. Об этом пишет портал Е1. С лета прошлого года пятисекционный трамвай ходил по 18-му маршруту. Продолжая дорожную тему, в Нижнем Тагиле аварию такси и трамвая устроила женщина, никогда не получавшая прав. Как рассказали в ГАИ, на Ленинградском проспекте вечером в среду Volkswagen не уступил трамваю, поворачивая налево. В ходе разбирательства выяснилось, что машина была в аренде для работы в такси. В отсутствие арендатора 27-летняя женщина решила съездить на автомобиле в магазин, не имея при этом навыков вождения и знаний ПДД. Народные консервы возвращают популярность в России. По данным ритейлеров, в магазинах с начала года на четверть вырос спрос на маринованные помидоры и огурцы. Также в списке консервов, часто приобретаемых россиянами, килька, шпроты, кукуруза и зеленый горошек. В топ-листе также тушенка и кабачковая икра, пишет Лента.ру. Официальный доллар на сегодня 83,56, евро 94,88.
0: Прогноз погоды на Jam FM.
2: 10:02 в Екатеринбурге, за окном плюс 12 градусов, солнце светит, прекрасное бабье лето продолжается. Синоптики нам пообещали сегодня облачную погоду с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер будет прохладный, северо-западный, 4,9 метра в секунду, а вот температура днем поднимется до плюс 16 градусов.
3: Для слушателей старше 12 лет.
0: Шоу продолжается.
4: Утренняя гимнастика.
0: Jam FM.

0: половина 11 в Екатеринбурге, в центре города плюс 12 градусов. На Джем ФМ прямо сейчас яркие заголовки. Рита, рассказывай.
1: Мой заголовок будет полезен тем, кто сейчас ищет работу. Очень полезен.
0: Ну, есть такие люди.
1: Оказывается, у представителей кадровых служб есть свои ред-флаги, которые они используют во время поисков сотрудников.
0: А, то есть сейчас ты расскажешь нам про то, что лучше не делать.
1: Да, что не нравится тебя... в резюме.
2: Да. За что не берут космонавты.
1: Да, кстати. Это видно по резюме.
0: Давай.
1: Один из сервисов поиска работы провел опрос. Выяснилось, что за год количество работодателей, которых ничего не раздражает в потенциальных сотрудниках, уменьшилось на 10%. Угу. То есть раздраженных больше стало. Многим HR-ам не нравятся в резюме конкретные слова и словосочетания. Половина участников считает ред-флагом неграмотность.
0: Так.
1: Также подбешивают фраза «зарплата по договоренности», хотя чего-то конкретного. Угу. Незаполненные разделы резюме, все заполняйте до конца, честно пишите. И шаблонные сопроводительные письма. Это тоже, многие скачивают их из интернета, делают с помощью ИИ, это все заметно.
0: Не работает.
1: Да. Опрошенные назвали красными флагами слова «многозадачность», «стрессоустойчивость», «ответственность» и «коммуникабельность». Но я думаю, это имеется в виду, что за этими словами ничего не стоит конкретно.
0: Непонятно,
1: никаких
0: да?
1: кейсов. То есть нужно приводить примеры обязательно, про свои выполненные задачи какие-то рассказывать, свои результаты, достижения и так далее. Они просто общими словами говорят, и потом это не воплощается в жизнь.
2: То есть поподробнее о себе и желательно правду.
1: Да, ты прав.
0: Персонализация называется.
1: Абсолютно. Замыкает рейтинг самых раздражающих качеств – это легко обучаемость и нежелание решать вопросы по телефону. Ну, кстати, вот сейчас зумеры вообще по телефону не любят общаться. И это, кстати, работодателей стало раздражать.
0: Надо, чтобы пообщались.
1: Да, хотят все общительных. Ну, еще интересно, что некоторые компании уже не готовы рассматривать резюме соискателей, которые хотят работать удаленно.
0: А еще, мне кажется, в резюме можно добавить… Улыбаюсь людям.
1: Да. Привет.
0: Доброжелательность, приветливость. Да. Тоже, мне кажется, скрасят, да?
1: Угу.
0: Хотя вдруг у них какая-нибудь серьезная компания, где ни в коем случае нельзя улыбаться.
1: И штрафы за улыбки.
0: Да, такое
1: ужас.
0: Тоже.
1: Ужас.
0: Иногда приходишь в некоторые места и думаешь, что там как раз таких сотрудников и набирают.
1: Да, бывает. Ну, мы не такие.
0: Хочется сразу оттуда поскорее уйти. Ну что, если вдруг информация для тебя полезна, то удачного устройства на работу.
1: Да, классного поиска.
0: Да, это яркие заголовки на Jam FM.
3: Прогноз погоды на Jam FM.
0: 10:33 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на Jam FM ООО «Сервисторг», кафе «Китайская кухня», «Шангри-Ла». За окном сейчас плюс 13 градусов. Синоптики нам пообещали облачный день с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 4,9 метра в секунду. Температура днем плюс 14, плюс 16 градусов. В Первоуральске, в Полевском сейчас плюс 7, в Асбесте плюс 8, в Туринске плюс 10 градусов.
3: Реклама.
4: Шангри-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла.
5: Румяной утки два крыла. О, Шангри-ла, ла-ла-ла-ла-ла.
4: Море продуктов я взяла, ла-ла-ла. О, Шангри-ла.
3: Кафе китайской кухни «Шангри-ла» открыл для себя.
6: Мои «Шангри-ла». Чкалова 250. Телефон 286-56-80.
7: Приятного аппетита!

0: Реклама. Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Телефон рекламной службы «Джем ФМ».
2: 235-0905.
1: 235-0905.
2: «Джем ФМ».
3: 102.5. «Джем ФМ».

0: 10:52 в Екатеринбурге, за окном плюс 13 градусов, с вами утренняя гимнастика. Уже 1-октябрьская, Павел Павлович, Маргарита и Ярик. Ну и сразу же отличные новости с сегодняшнего дня. С 1 октября радиостанция Jam.fm вещает с 6 утра.
1: Ура! Ура, ура, ура, ура.
0: Едешь на работу или спешишь на учебу ранним утром, тогда включай нас на 102.5 FM в Екатеринбурге, либо онлайн, заряжайся отличным настроением и классной музыкой на весь день.
2: А между прочим, онлайн мы вещаем круглосуточно.
0: Красота. Ну что?
1: Очень символично. Сегодня Международный день музыки. Ура! Мы стали вещать пораньше.
0: Да, на час больше.
2: Поздравляемся.
1: Да.
0: Так, какие еще праздники, кстати?
1: Сегодня еще Международный день кофе. Какой ваш любимый?
0: Слушай, ну, меня зависит на самом деле от того, где я пью этот кофе. Мне очень нравится капучино. Но вот здесь у нас, мы недалеко пьем в нашей кофейне, я там беру американо, мне тоже сразу очень нравится.
2: Мне нравится молотый.
0: А еще мне нравится дома мой самодельный, где я отдельно там взбиваю молоко, потом добавляю...
1: У тебя там капучинатор, сиропчики у тебя там, своя станция
0: это
1: кофейная.
0: Это в субботу, воскресенье просто самый топ.
1: Ой, классно. А сегодня еще Всемирный день какао и шоколада.
0: Ура!
1: Вообще все собрались.
0: Можно кофеек с шоколадкой.
1: Да, ваша какая любимая? Молочная, горькая?
0: У меня по-разному, опять же, мне нравится, чтобы с орешками были. Иногда я могу молочные, но и горькие тоже нравятся.
1: А я недавно поняла, что мне очень нравится шоколад с соленой карамелью. Очень классно сочетается.
0: Да, сочетание прекрасное. У меня есть одна фабрика любимая, которую я покупаю именно этой фабрике шоколад.
1: Придерживаешься.
0: В горошек поклонник. Такая, мне очень нравится.
1: Хорошо, мы поняли. Мы поняли твои знаки.
0: Так, ну что, все, давайте еще скажем, что у нас есть мессенджер Макс, в который ты уже прямо сейчас можешь отправлять привет и поздравления, поднимать настроение коллегам, друзьям, родственникам, знакомым, ну или просто поздравить, например, с днем рождения. Красота же.
1: Красота.
0: Плюс 7-9-3-2-0-2-0-102-5. Отправляй. Можно и голосовые записывать. Ну а появится диджей Дэн совсем скоро, который будет все это зачитывать для вас в течение всего дня. Отзовись, порадуй. Ну а Яна Ефимова делится свежими историями. Всем желаем отличного 1 октябрьского денечка.

0: Спонсор выпуска ООО «Практика Девелопмент». Жилой комплекс «Дегенин».
1: Новости на Jam.FM.
2: Здравствуйте. Отсрочку от призыва без визита в военкомат в России получили более 350 тысяч человек. Об этом 1 октября сообщили в Организационно-мобилизационном управлении Генштаба. Также плюсом обновленной системы называют проактивное предоставление таких отсрочек. Речь идет о сведениях о студентах, многодетных отцах и IT-специалистах, которые поступают из госорганов или от работодателей. С начала года призыв в армию в России стал круглогодичным, при этом 1 октября и 1 апреля названы официальными датами отправки срочников в войска. В центре Екатеринбурга завершилось лето на площади. Последним днем работы фестиваля стало 30 сентября. По данным организаторов площадки, за летние месяцы на площади 1905 года прошло более 20 турниров, а в падл сыграли около 3000 человек. С 1 октября площадку будут разбирать и готовить площадь этого года к следующему сезону, пишет «Коммерсант Урал». Хоккейный автомобилист накануне вечером выиграл у «Лады». Встреча на УГМК-арене завершилась со счетом 3-1. Это вторая подряд победа екатеринбургского клуба с момента старта сезона. Домашняя серия автомобилиста продлится до 6 октября. Следующая игра против «Амура» состоится уже в ближайшую пятницу, 2 октября. Эксперты рассказали, как выбрать цветы на День учителя. В подарок педагогам рекомендуют выбирать букеты в теплой цветовой гамме, которая соответствует осени. Для этого хорошо подойдут хризантемы и гортензии, дополненные ветками рябины и сухоцветами. Также эффектно в букетах будут смотреться георгины и астры. Официальный доллар на сегодня 83,56, евро 94,88.
1: Реклама.
3: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин» – все для жизни внутри квартала.
4: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».
1: Прогноз погоды на Jam.FM.
0: Всем доброго утра. В Екатеринбурге 11.02. С бортом солнечное, плюс 14. На сегодня первый день октября. Синоптики нам пообещали облачную погоду с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер северо-запада 4,9 метра в секунду. Ну а в течение дня 14-16 тепла.

0: А на нашем календаре 1 октября, четверг. Ну, ключевое, мне кажется, здесь все-таки предпоследний рабочий четверг, потому что завтра пятница. Ну и в целом, заоктябрить, стартануть удачно и с хорошим настроением. Ну а хорошая музыка, как всегда, с меня. Зовут Диджей Дэн, всем большой привет. На подходе Набу и Муни, а затем Егор Крид, Артик и Асти. Ну а первыми в списке Джейган и Юлия Савичева на Jam FM.
1: Реклама. Встречайте зиму уверенно с шинами Icon. Купите комплект зимних шин Icon и получите шиномонтаж в подарок. В любой сезон комплектом выгоднее с Icon Tires.
2: Акция действует при покупке 4 шин под брендом Icon Tires. Информация об организации акции, правилах ее проведения, моделях шин, участвующих в акции, количестве подарков, сроках, месте порядка получения, сервис маркета Remax и на remax.ru. ООО Remax, шина Екатеринбург, ОГРН 114-667-90-02-48-0.
3: Телефон рекламной службы Jam FM.
4: 235-0905.
3: 235-0905.
4: Jam FM.

0: больше нечем.
1: Если рядом умная колонка,
2: ага,
1: скажи, включи Jam FM.
3: Включаю Jam FM.
1: Да-да, Jam FM.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет! Ольга Бузова раскрыла свою самую желанную мечту. В интервью журналистам певица рассказала, что у нее бешеный рабочий график. Из-за обилия дел она редко ходит на свидания, хотя безумно желает встретить того самого любимого человека. Ее главная мечта и цель – это создание крепкой и дружной семьи. Оля прокомментировала, цитирую, «Любовь – это моя цель навсегда, и сейчас, и потом – любовь и семья». Как пишет Супер, при этом артистка не пытается казаться безупречной и сознательно разрешает себе ошибаться. По ее словам, даже если смысл урока пока не до конца ясен, каждая ошибка – это ценный опыт. Поклонники знают, что Бузова иногда воспринимает все слишком близко к сердцу, а потому незрелый мужчина может легко ранить ее сердечко. Фанаты искренне желают Оле простого, женского счастья. Отмечу, что Ольге Бузовой 40 лет. Недавно она стала тетей. Оля, прилетай в Екатеринбург. Так уж и быть, найду тебе здесь жениха. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
1: Прогноз погоды на Jam FM.
3: 11:29 в Екатеринбурге, в центре города солнечно и пока плюс 14. На сегодня синоптики пообещали облачную погоду с прояснениями, без осадков, ветер северо-запада 4,9 метров в секунду. В течение дня 14-16 выше нуля.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.
2: Okay.

Жизнелюбка Мари Краймбрери, Ренат Джимов. Ну, все-таки хорошо, когда нравится жить. Ну, а поводов, чтобы улыбалась и нравилась, можно найти уйму. Было бы желание. Побольше того, что нравится тебе сегодня, в предпоследний рабочий, ну и точно лишней музыка хорошая не будет. Продолжаю снабжать, зовут меня Диджей Дэн. На подходе пицца и доллс, еще раньше Люси Ботина, ну а прямо сейчас Мика на Джемов.

0: новости на Jam FM.
1: Здравствуйте. Президент Владимир Путин пообщался с избранными главами регионов. Встреча прошла в режиме видеоконференц-связи вечером в четверг. Глава государства поздравил губернаторов и глав республик с победой и заявил, что выборы прошли конкурентно. Среди субъектов, где жители выбирали новое руководство, Белгородская и Брянская области, Тыва, Чечня, а также Мордовия и несколько областей Центральной России. Владимир Путин призвал взаимодействовать со всеми фракциями, представленными в региональных парламентах, а также общественными и волонтерскими объединениями. Дендропарк на улице Первомайской готов на 80%. Как сообщили в мэрии Екатеринбурга, работы по благоустройству идут с опережением графика. Практически готовы дорожки, основные выложили плиткой, на второстепенных тропинках будет другой вид покрытия. Кроме этого, готовы фундаменты под перголы, скамьи-качели и другие объекты отдыха. При этом горожанам стоит помнить, что пока работы в дендропарке не завершились, находиться на его территории может быть небезопасно. В экономическом университете появилась комната для студенток с детьми. Пространство открыли в главном корпусе. Здесь можно покормить, переодеть и перепеленать малыша, пишет портал 66.ру. В открытии приняли участие глава Свердловского Минздрава Татьяна Савинова и исполняющий обязанности ректора УРГЭУ Яков Силин. На МКС приобщились к современной русской кухне. Гастрономический сет прямо на орбите приготовили космонавты Роскосмоса Анна Кикина и Петр Дубров. С земли экипаж МКС инструктировали бренд-шефы ресторанов. Как пишет Лента.ру, в сет вошли три блюда на основе картофельного пюре, белуги, паюсной, осетровой икры и бородинского хлеба. Также в числе ингредиентов были брусника, сгущенка и иван-чай с чабрецом. Официальный доллар на сегодня 83,56, евро 94,88.
0: Прогноз погоды на Jam.fm.
2: 12.03 на наших родинах в центре Екатеринбурга, солнечное, плюс 14. На сегодня синоптики нам пообещали облачную погоду с прояснениями, преимущественно без осадков, ветер северо-запада 4,9 метра в секунду. Ну а в течение дня 14-16, выше нуля.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет! Лолита назвала себя диктатором в отношениях. Певица без стеснения рассказала о том, что выступает в роли домашнего тирана. Она обожает диктовать собственные условия в отношениях. Она признается, что считает это частью своего неизменного характера. Лолита прокомментировала: «Я диктатор. Так исторически сложилось, что я кормилица семьи, следовательно, я диктатор. И я, если что-то оплачиваю, то будьте добры за мой счет вести себя так или так. Это разрушает человека рядом со мной. Это принижает партнера. Но я не могу быть другой». По данным Супер, иногда звезда все же осознает свои ошибки, но вот работать над ними не особо хочет. Отмечу, что Лолита Милявская была замужем уже 5 раз. Ну а мы-то знаем, что Лолита – дама с характером. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
1: Прогноз погоды на Jam FM.
3: Половина первого в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Сервистор», кафе «Китайская кухня Шангрила». За бортом по-прежнему солнечно и пока плюс 14. На сегодня синоптики пообещали облачную погоду с прояснениями, без осадков, ветер северо-запада 4,9 метров в секунду. В течение дня хорошо, 14-16 тепла.
1: Реклама.
4: Шангрила, ла-ла-ла-ла-ла-ла.
5: Румяна и утки, два крыла. О, Шангрила, ла-ла-ла-ла-ла.
4: Море продуктов я взяла, ла-ла-ла. О, Шангрила.
1: Кафе китайской кухни «Шангрила» открыл для себя.
6: Мои «Шангрила». Чкалова, 250. Телефон 286-56-80.
7: Приятного аппетита.

0: ко дну.
1: Если ко дну, то ну, то только так, как белорусские влюбленные. Халифлейм на Джем ФМ, и вообще любовь пусть не мешается, только лишь помогает. Она же крыляется. Летим дальше по рабочему четвергу. У микрофона я, диджей Дэн. Скоро не лето, Олег Майами, Лёш Свик, затем хулимоли. Ну а подхватит эстафету на Джем ФМ глюкоза.
2: Реклама. Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы «Джем-ФМ».
4: 235-0905.
3: 235-0905.
4: «Джем-ФМ».

0: друзей никто потерял. А чья была тут игра?
1: Больше не ищи меня, больше не зови меня. Я тебе не лучший друг, мы разные.

0: Спонсор выпуска ООО «Практика Девелопмент». Жилой комплекс «Дегенин».
1: Новости на Jam FM.
2: Здравствуйте. Банк России направил в Госдуму обновленный проект денежно-кредитной политики. В обновленной редакции отражено решение по ключевой ставке, которое ЦБ принял 11 сентября. В документе также Банк России разъясняет подходы к денежно-кредитной политике и представляет базовый и три альтернативных сценария прогноза на ближайшие три года. Проект ранее направляли президенту и правительству, пишет «Коммерсант». Алексей Орлов заявил, что переходит на другую работу. Вопрос ему на пленарном заседании форума 100+ задал модератор Андрей Малахов. Алексей Орлов подтвердил свой уход из мэрии, но добавил, цитата, «Я далеко никуда не уеду, я связываю свою дальнейшую жизнь с Екатеринбургом и Свердловской областью. В этом никакого сомнения нет». Цитату Алексея Орлова приводит Урару. Напомню, что мэр Екатеринбурга был избран депутатом законодательного собрания. В экономическом университете появилась комната для студенток с детьми. Пространство открыли в главном корпусе. Здесь можно покормить, переодеть и перепеленать малыша, пишет портал 66.ru. В открытии приняли участие глава Свердловского Минздрава Татьяна Савинова и исполняющий обязанности ректора УРГЭУ Яков Силин. Состояние богатейших россиян с начала года сократилось на 23,5 миллиарда долларов. Свежую статистику индекса миллиардеров опубликовал Bloomberg. Наибольшее снижение состояния произошло у Михаила Прохорова. Далее идут глава Норникеля Владимир Потанин и миллиардер Алишер Усманов. В октябре любители астрономии ждут сразу два звездопада. Первый из них – Дракониды. Его можно наблюдать при ясном небе в ночь с 8 на 9 октября. Еще один метеорный поток – Ориониды. Будет видно 21 октября. В это же время в московском планетарии напомнили, что октябрь не всегда радует любителей астрономии хорошей погодой. Официальный доллар на сегодня – 83,56, евро – 94,88.
1: Реклама.
3: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин» – все для жизни внутри квартала.
4: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».
1: Прогноз погоды на Jam FM.
0: 13.02 на наших студийных в центре Екатеринбурга. Солнечно и плюс 16. На завтра, пятницу, 2 октября, синоптики пообещали облачную погоду. Возможен дождь, ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. На этой ночи, завтра днем 7-9 выше нуля.

0: FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam.FM.
2: Привет! Джим Керри тайно женился. В сети активно обсуждают тайную свадьбу известного голливудского актера. По данным инсайдеров, Джим Керри официально вступил в брак со своей давней возлюбленной Минха. Пара тщательно скрывала эту новость. Как пишет Супер, на торжестве не было папарацци, а супруги не стали раскрывать подробности церемонии и делиться личными кадрами. Поклонники рады за актера и отмечают, что Джим прекрасный и любящий партнер. А отношения с Минха подарили ему настоящую искренность и уверенность в завтрашнем дне. Впервые пару заметили вместе в феврале 2022 года. Они выходили с благотворительного комедийного шоу. Минха – творческая личность. Она живет в Лос-Анджелесе и работает в нескольких амплуа. Актриса, сценарист, художник и монтажер. Отмечу, что Джим Керри старше возлюбленной на 32 года. Пускай будут счастливы. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam.FM.
1: Прогноз погоды на Jam.FM.
3: Половина второго в любимом Екатеринбурге. В центре города солнечное плюс 16. На завтра, пятницу, 2 октября, синоптики нам пообещали облачную погоду. Возможен дождь, ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. Этой ночью и завтра днем 7-9 выше нуля.

0: А ты можешь своей любовью поделиться, а также приветами и поздравлениями, а вообще всем чем угодно. Ну, конечно, наше общение на Jam FM зависит по радио. Я здесь на месте в твоем распоряжении. Пользуйся. Наше общение зависит по радио. Макс плюс 7-932-020-125. Можешь писать в группе Jam FM ВКонтакте, пожалуйста. И сайт radio.jamfm.ru. Весь твой позитив обязательно зачитываю. Звучит здесь, на волне 102.5. И на сайте radio.jamfm.ru. Онлайн-вещание работает. Зовут меня Диджей Дэн, на подходе Филатов и Кэра, затем Мари Краймбери. Ну а подхватит музыкальный нон-стоп на Jam FM Боб Синклер.
1: Реклама. Подари любимой цветы, и она будет счастлива день. Дари ей цветы каждый день, и она будет счастлива всю жизнь.
2: Учитель, как вы мудры.
1: Да это не я. Мне в букете сказали.
2: В букете.рф. Свежие цветы и букеты круглосуточно.
1: Для счастливых моментов. Доставка цветов. Для доставки цветов в букете.рф.
3: ИП Каутаев Сергей Юрьевич. ОГРН 318-665-830-308-48.
4: Это вам. Школа и сад в 5 минутах от дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Уральский сад» на страна.ком.
5: Застройщик УСЗ «Страна Е-Пруды». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Время пути до школы и частного детского сада указано по данным Яндекс.Карты.
6: Казанова!

0: Пиф, паф, ой, ой, ой,
1: ой, ой,
0: пиф, паф, Казанова, заходи, мой родной.
2: 18+.
3: Телефон рекламной службы Jam FM.
4: 235-0905.
3: 235-0905.
4: Jam
3: FM. Здесь снова музыка прямо сейчас.
4: Снова опять Jam FM.

будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: Новости на Jam FM.
1: Здравствуйте. Мошенники обманывают россиян под видом звонков из военкомата. Аферисты убеждают жертву, что ей якобы необходимо записаться на прием, чтобы уточнить данные или заменить документы. Далее поступает просьба назвать код из СМС, который якобы является номером электронной повестки. В МВД напомнили, что активно пользоваться этой схемой начали с приближением 1 октября, которое было традиционной датой старта осеннего призыва. В полиции добавили, что настоящий военкомат не звонит призывникам с требованием встать в электронную очередь. Пятисекционный трамвай в Екатеринбурге поменяет свой маршрут. Теперь он будет перевозить пассажиров из Академического на ЖБИ. Как и на своем первом маршруте, самый вместительный трамвай Екатеринбурга будет проезжать через самый центр уральской столицы. Как долго трамвай будет обслуживать 16-й маршрут, не уточняется, пишет портал Е1. С лета прошлого года пятисекционный трамвай ходил по 18-му маршруту. Звезды российского футбола встретятся с болельщиками в преддверии матча «Россия-Намибия». Площадкой открытой встречи 2 октября станет «Веермолл». Кроме Олега Шатова, в Екатеринбурге с болельщиками пообщаются и другие амбассадоры сборной России. Это Денис Глушаков, Роман Широков и Руслан Пименов. Начало встречи в 19:00, сообщили в футбольном Урале. На акулу, застрявшую в канале Пусана, приехали посмотреть 600 тысяч человек только за одни выходные. Морская хищница оказалась выброшена волной в канал южнокорейского порта. Освободить ее и выпустить обратно в океан пока не удается. Два дня назад береговая охрана и другие ведомства развернули суда, чтобы направить струю воды и подтолкнуть акулу к открытому океану. Но эта попытка спасения не удалась. Теперь чиновники планируют использовать сети, пишут СМИ. Официальный доллар на сегодня 83.56, евро 94.88.
0: Прогноз погоды на Jam FM.
2: 14.02 на наших студийных в центре Екатеринбурга, солнечная плюс 16. На завтра, пятницу, 2 октября, синоптики нам пообещали преимущественно облачно, возможен дождь, ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. Ночью и завтра днем 7-9 выше нуля.
0: Jam FM. 102.5. Jam FM.

0: Спонсор выпуска ООО «Практика Девелопмент». Жилой комплекс «Дегенин».
1: Новости на Jam.fm.
2: Здравствуйте. До конца этого года на госуслугах начнет работать красная кнопка от мошенников. Сервис позволит быстро заморозить важные онлайн-операции, в том числе банковские, в случае, если их совершают злоумышленники. Об этом пишет газета.ру. В аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко пояснили, что после нажатия кнопки на госуслугах злоумышленник не сможет не только перевести деньги от имени пользователя, но и сменить его пароли. Сейчас операторы связи и банки подключаются к сервису красной кнопки. Тарифы ЖКХ выросли в Екатеринбурге с 1 октября. Повышение составило 12,9%. В платежках за октябрь вырастет стоимость холодного и горячего водоснабжения, отопления, электроэнергии, а также газа и вывоза мусора. Об этом пишет портал 66.ru. Тариф на содержание жилья проиндексируют с ноября и повысят цену на 13,5%. В соседней Челябинской области на федеральных трассах вводят временное ограничение движения с полуночи 2 октября. Транспорту запретят проезд сразу на двое суток до полуночи 5 числа, это понедельник. Сообщение опубликовал Росавтодор, что стало причиной вводимых ограничений и будут ли перекрытия тотальными, пока не уточняется. Среди версий называют возможный визит в Челябинскую область президента России Владимира Путина. Об этом пишет портал Е1. Дата-сайентисты имеют в России работу с наиболее комфортными условиями труда. Программисты-аналитики по данным SuperJob возглавили рейтинг удовлетворенности условиями работы. На втором и третьем местах продуктовые аналитики и методологи. В пятерку лидеров также вошли финансовые и инвестиционные аналитики и агенты по недвижимости. Официальный доллар на сегодня 83,56, евро 94,88.
1: Реклама.
3: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин. Все для жизни внутри квартала».
4: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».
1: Прогноз погоды на Jam FM.
0: 15.

Друзья, на наших родинах в центре Екатеринбурга по-прежнему солнечная плюс 16. На завтра, пятницу 2 октября, нам синоптики пообещали преимущественно облачную погоду, возможен дождь, ветер, при этом переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. Этой ночью, завтра днем, 7-9 тепла.

0: Jam FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра, а ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет! Регина Тодоренко поступила сразу в два университета. Уже в октябре телеведущая вновь сядет за парту в британской высшей школе дизайна МГИМО. Тодоренко особенно волновалась перед очным собеседованием. Она прокомментировала: «Я очень волновалась перед очным собеседованием для поступления. Наверное, даже сильнее, чем перед некоторыми эфирами». По ее словам, ожидание результатов оказалось отдельным испытанием. После собеседования ей сообщили, что ответ поступит через несколько дней. Однако письмо задержалось. В итоге телеведущая не выдержала и сама напомнила о себе приемной комиссии. Обучение продлится 2 года. Регина отметила, что продолжение образования было ее давней мечтой. Тодоренко хотела учиться в разных странах, знакомиться с людьми с разным опытом и смотреть на мир с разных сторон. Мечты имеют свойство сбываться. Регина, мы тебя поздравляем! Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
1: Прогноз погоды на Jam FM.
3: Половина 4 в Екатеринбурге, в центре города плюс 16 солнечно. На завтра, пятницу 2 октября, синоптики нам пообещали облачную погоду. Возможен дождь, ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. Этой ночью и завтра днем 7-9 выше нуля.

0: Отзовись!
1: Порадуй!
0: Поздравления и свои хорошие новости пиши в мессенджеры на номер +7 932 020 102.5.
1: Отзовись! Порадуй!
0: +7 932 020 102.5.
2: Есть именно такие, кто выходит на связь. Большой привет Дмитрию Викторовичу. И пожелайте, пожалуйста, всем хорошего настроения нашим сотрудникам. Да, пожалуйста, с удовольствием хорошего настроения. И отдельный большой привет Сималенду. От кого, не знаю, но здорово. С днем рождения подругу Валентину. Подруга, не скучай, завтра отметь. Тоже без автографа. Но в любом случае, да, завтра отмечательный день пятница. Ну, всех именинников, у кого сегодня 1 октября, с днем варенья.

0: Джем ФМ.
1: Хорошее настроение.
0: Под музыку Джем ФМ.
1: Джем ФМ.
0: Джем.
2: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Хорошего настроения, Екатеринбург!
1: Jam FM. Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускаю вдвоем, назло ветрам, в небо.

0: Новости на Джем ФМ.
1: Добрый день. В Кремле анонсировали важные заявления Владимира Путина на Валдае. Президент выступит на ежегодном заседании Международного дискуссионного клуба сегодня. Об этом сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. По его словам, это одно из нескольких ежегодных выступлений президента, которое ждет весь мир. Участие Путина в заседании клуба начнется после 16 часов по московскому времени. Стрельбу и взрывы услышали сегодня жители Виза в Екатеринбурге. В районе Крауля был замечен столб черного дыма. По словам горожан, над площадкой базы ОМОН пролетел вертолет. В пресс-службе Росгвардии успокоили, рассказали, что причин для паники нет. Сегодня на базе проходят учения, пишет Ядин. В Екатеринбурге пропал 13-летний мальчик. Подросток ушел на прогулку 29 сентября около половины шестого вечера и не вернулся. За это время поступали свидетельства, что мальчика видели в разных торговых центрах, сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт». Фото и приметы ребенка есть на сайте «Комсомольской правды». Всех, кто что-то знает о нем, просят связаться с полицией или поисковиками. В разгар уборочной кампании в Свердловской области борщевой набор продолжает дешеветь. Как сообщает Свердловскстат, средняя цена на картофель опустилась до 53 рублей 30 копеек за килограмм, капуста 36,5, морковь 51,5, свекла 46 рублей, лук 53. Напомню, еще две недели назад килограмм картошки в среднем стоил почти 60 рублей, капуста 40, морковь 55, свекла почти 50. Грету Гарбо воскресили с помощью искусственного интеллекта для рекламы подшипников. Знаменитая актриса рекламирует продукцию шведской компании SKF. Гарбо впервые снялась в рекламе этого производителя еще в 1921 году, еще до того, как стала мировой звездой Голливуда. Один из родственников, управляющих наследием актрисы, признался, что был ошеломлен, увидев ИИ-версию своей двоюродной бабушки, хотя и остался впечатлен качеством исполнения технологии. Доллар 83.56, евро 94.88.
0: Прогноз погоды на Джем ФМ.
2: Начало 5 в Екатеринбурге, в центре города плюс 17. На завтра, пятницу, 2 октября, синоптики пообещали облачную погоду. Возможен дождь, ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. Этой ночью и завтра днем от 7 до 9 выше нуля.

0: Джем ФМ.
1: Утром.
0: Джем ФМ.
1: Днем.
0: Джем ФМ.
1: Вечером.
0: Джем ФМ.
1: Ночью.
0: Всегда Джем ФМ.

0: Немного легкой инструменталочки от немецкого композитора танцевальной музыки, продюсера и диджея Алекса Кристенсена, более известен как Джаспер Фокс на Jam FM. Ну а совсем скоро наши подхватят эстафету. Да, именно Артик Асти, затем наш земляк Нилетто, ну а первым в списке Хабиб на Jam FM.
1: Реклама. 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» — еще один способ сказать. Мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» — 20 лет доверия.
2: Подробности в сервис-маркетах Remax и на remax.ru.
3: О, Remax, шина, Екатеринбург. ОГРН 114-667-9002-480.
4: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни. Для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Куда сегодня на ужин? Давай в медийное место. Устрицы, креветки, те самые мидии в красных кастрюльках в разных соусах. Все как на море. А для слушателей радио скидка 500 рублей по промокоду «Волна». Медийное место. Екатеринбург, 8 марта, 46. Акция действует до 18 октября 2026 года.
6: Телефон рекламной службы Jam FM.
7: 235-0905.
6: 235-0905.
7: Jam FM.
8: Здесь снова музыка. Прямо сейчас.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет! Виктория Бонни ответила на хейт из-за дорогого подарка для африканки. Звезда столкнулась с волной осуждения в комментариях. Все началось с признания блогера, которая сообщила, что подарила машину девушке из Африки. Бонни заявила, что не нуждается в советах по тому, как ей распоряжаться своими же деньгами и кому оказывать помощь. Она прокомментировала: «И мой вопрос ко всем, кто решил распоряжаться моими деньгами. А ты что сделал? Кому помог? Кого поддерживал? Чью жизнь ты изменил? Я помогаю разным людям и далеко не все показываю, но не обязана предъявлять бухгалтерию своей доброты, чтобы получить право сделать кому-то подарок». Отдельно блогер заявила, что человек на любом континенте имеет душу, чувства и свои мечты, а она только рада ему в этом помочь. И правильно, кому какое дело. Главное, что жизнь человека стала намного лучше. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
1: Прогноз погоды на Jam FM.
3: Спонсор выпуска ООО «Сервис Тор», кафе «Китайская кухня Шангрила», солнечное в центре города, плюс 17. На завтра, пятницу, 2 октября, синоптики пообещали преимущественно облачную погоду, возможен дождь. Ветер в переменных направлениях от 2 до 5 метров в секунду. На этой ночью, завтра днем уже 7-9 выше нуля.
1: Реклама.
4: Шангрила, ла-ла-ла-ла-ла-ла.
5: Румяна и утки, два крыла. О, Шангрила, ла-ла-ла-ла-ла.
4: Море продуктов я взяла, ла-ла-ла. О, Шангрила.
1: Кафе китайской кухни «Шангрила» открыл для себя.
6: Мои «Шангрила». Чкалова, 250. Телефон 286-56-80.
7: Приятного аппетита.

0: в автомобиле.
1: Jam FM.
0: На смартфоне и колонке.
1: Jam FM.
0: Всегда и везде. Jam FM.
1: Jam FM.

А у нас наоборот, пусть все получается. И, конечно, 100% хэппи-энда, если говорить про рабочий четверг, он потихонечку закругляется. Ну, а если про нас, то в ближайшем будущем все хорошо и интересно. В 17.00, как всегда, стартует вечернее шоу «Джем без правил», уже в следующем часе, не пропусти. Хорошего вечера, Екатеринбург, и вообще, где бы ты ни находился. У микрофона я, диджей Дэн, скоро «Невеста», затем Элтон Джон и Дуа Липа. Ну, а прямо сейчас «Отпетые мошенники» на «Джем FM.

0: Спонсор выпуска ООО «Практика Девелопмент», жилой комплекс «Дегенин».
1: Новости на Jam.fm.
2: Добрый вечер. В России со следующего года увеличат размер материнского капитала. Выплата на первого ребенка вырастет на 50 тысяч и составит 778,5 тысяч рублей, сообщил министр труда Антон Котяков. Если семья ранее не получала мат-капитал на первенца, то выплата на второго ребенка превысит 1 000 000. Увеличатся и другие меры поддержки. Так, максимальное пособие по беременности и родам превысит 1 100 000, вырастут пособия по уходу за ребенком, больничные, МРОТ и так далее. Алексей Орлов подтвердил, что уходит из мэрии. Вопрос ему на пленарном заседании форума 100+ задал модератор Андрей Малахов. Но, по словам главы города, далеко он не уедет, и его дальнейшая жизнь будет связана с Екатеринбургом и Свердловской областью. В этом никакого сомнения нет, цитирует Орлова УРА.ру. Напомню, мэр Екатеринбурга был избран депутатом регионального ЗАГС-собрания. Частный дом в Екатеринбурге стоит в среднем 7,5 миллионов рублей. Об этом заявила руководитель Центра аналитики одной из компаний недвижимости Ирина Пашковская. По ее словам, средняя стоимость продаваемых земельных участков около 2 миллионов рублей. Эксперты говорят, что в последнее время наблюдается небольшое снижение цен на этом рынке. В октябре любители астрономии ждут сразу 2 звездопада. Первый из них – Дракониды. Можно будет наблюдать при ясном небе в ночь с 8 на 9 октября. Еще один – Ориониды. Будет видно 21 октября. В то же время в московском планетарии напомнили, что октябрь не всегда радует любителей астрономии хорошей погодой. Корты для падела начали убирать с площади 5-го года в Екатеринбурге. Демонтаж продлится 2 недели. Вакцина от аллергии на пыльцу березы будет доступна россиянам уже в этом месяце. Привить на первом этапе планируют до 60 тысяч человек. Доллар 83,56, евро 94,88.
1: Реклама.
3: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый 3-уровневый двор без машин. «Дегенин. Все для жизни внутри квартала».
4: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».
1: Прогноз погоды на Jam.fm.
0: На завтра, пятницу, 2 октября, синоптики в Екатеринбурге пообещали преимущественно облачно, возможен дождь, ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. Предстоящей ночью завтра днем 7-9 выше 0.

0: вечернее шоу на Jam FM.
1: Джем без правил.
2: 17:05 за окном в центре города, плюс 17, сегодня действительно жара. Сегодня 1 октября, вернее, продолжается 1 октября, и как-то даже логически подходит к своему концу. Но зато вечером я всегда с вами, меня зовут Миша Киселев, и сегодня я с тобой с 17:00 до 19:00, собственно, как и каждый день, с понедельника по пятницу, в вечернем шоу «Джем без правил». Сегодня есть вопрос, который, ну, хочется обсудить, потому что четверг — это все-таки маленькая пятница, но мы не можем отдыхать так, как в пятницу, знаете, там до полуночи, до двух, там, до трех, до четырех. Хотя, конечно, можем, но мы знаем, что у нас будут с вами последствия. Сегодня хочется поговорить о том, чем можно поразвлекаться дома. А в данном случае расскажите мне одну историю, ну или историю, которая связана с вашими посиделками, благодаря чему они получаются веселые. Ну, возможно, один из этих элементов — твои любимые настолки. Вот во что ты любишь поиграть? Я пытался вспоминать, что у меня было. Значит, в детстве, естественно, с дедушкой в карты 100%. Но я всегда проигрывал, потом шахматы, значит, вот с дочками тоже иногда играем в шахматы, достаточно редко, но играем, надеюсь, что скоро мы купим все-таки себе эти шахматы и будем уже более яро проводить, собственно, вечера. Ну а сейчас вот я задумался о том, что мне очень нравится мозаика, очень, я люблю собирать вот с детьми, особенно какие-то маленькие мозаики, которые они покупают, там 50 деталей, но мы как-то с семьей купили большущую мозаику, я не помню, порядка 6000, по-моему, деталей, так в итоге и не собрали. Потому что она была невероятно сложной. Там, знаете, вот эта палитра цветов от белого к черному. И непонятно, где меняются вот эти оттенки. То ли это оранжевый, то ли это красный, то ли это коралловый. Но, с другой стороны, прекрасно провели несколько вечеров. А теперь хочу узнать, как же вы можете скоротать, быть может. Даже сегодняшний, кстати, вечер приедете, поиграете. И это будет прикольно. В конце этого часа я подведу итоги и определю, кто сегодня получает билеты в цирк Никулина на шоу Владимира Дерябки. Кто же? А вот и узнаем. Поэтому пишите свои любимые настолки. Куда? Можно в личку. Плюс 7-932-020-1025. Также канал в Максе называется Радио Джем ФМ Екатеринбург. Ну или в ВК уже висит пост. Поэтому заходите туда, оставляйте свои комментарии. Давайте делиться лучшими настолками. Ну, по крайней мере, если не для этого вечера, ну, к выходным там все точно подтянутся. А дальше у нас музыка, body talk. Или в данном случае давайте поговорим с телом. Ну, а как по-другому? Музыка умеет только так, тем более здесь, на Jam FM.

0: Вернемся к музыке очень скоро на Jam FM.
1: Где пробки?
2: В Екатеринбурге. Итак, самые загруженные, о коих сообщается Россиандекс-карты. Космонавтов от Индустрии до Заречной, ИКАТ от 16 км до Березовского тракта, Сибирский тракт от Восточки до Базового переулка Артинская, стоит от Книжного переулка до Ромовирская, Шевская, Тепличная до Космонавтов, тормозим на Бакинско-Миссаров от Ярославской до Космонавтов, на Сибирском тракте от остановки Октябрьская до ИКАТ.
0: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: Nova, Пиф Паф. Ой, ой, ой,
1: ой, ой.
0: Пиф Паф. Казанова. Заходи, мой родной.
2: 18+.
3: Ночь, улица, фонарь, аптека. Езжай 60, я вижу знак. Но ехать так я буду четверть века. Давлю на газ. А что не так? Поэт писал, начнешь опять сначала. Но шанс второй дорога не дает. Остановись, когда устал ты. Не ускоряй прекрасной жизни ход.
4: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
5: Телефон рекламной службы Джем ФМ
6: 235-0905.
5: 235-0905.
6: Джем ФМ.
7: Для слушателей старше 12 лет.
8: Свежие истории на Джем ФМ.
9: Привет! Ольга Бузова раскрыла свою самую желанную мечту. В интервью журналистам певица рассказала, что у нее бешеный рабочий график. Из-за обилия дела она редко ходит на свидания, хотя безумно желает встретить того самого любимого человека. Ее главная мечта и цель – это создание крепкой и дружной семьи. Оля прокомментировала, цитирую, «Любовь – это моя цель навсегда, и сейчас, и потом – любовь и семья». Как пишет Супер, при этом артистка не пытается казаться безупречной и сознательно разрешает себе ошибаться. По ее словам, даже если смысл урока пока не до конца ясен, каждая ошибка – это ценный опыт. Поклонники знают, что Бузова иногда воспринимает все слишком близко к сердцу, а потому незрелый мужчина может легко ранить ее сердечко. Фанаты искренне желают Оле простого, женского счастья. Отмечу, что Ольге Бузовой 40 лет. Недавно она стала тетей. Оля, прилетай в Екатеринбург. Так уж и быть, найду тебе здесь жениха. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Джем ФМ.
8: Прогноз погоды на Джем ФМ.
10: На завтра пятницу, 2 октября, синоптики в Екатеринбурге пообещали преимущественно облачно, возможен дождь, ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. Предстоящей ночью завтра днем 7-9 выше нуля.
5: Джем без правил.
6: Для слушателей старше 12 лет.
5: Вечернее шоу на Джем ФМ.
6: Джем без правил.

0: вечернее шоу на Jam FM.
1: Джем без правил.
2: 17:39, за окном плюс 16, продолжаю читать ваши сообщения, которые вы сегодня присылаете в ответе на вопрос: какая твоя любимая настолка? Настольная игра, в смысле. Анна нам говорит: моя любимая настолка — это старое доброе лото с карточками и бочонками. О, как меня тоже откинуло лет, наверное, в 5-6, когда мы с дедушкой, с бабушкой играли, было невероятно круто, потому что у них вот, Аня нам говорит, есть мешочек с монетками, которые уже вышли из-за бара. Вот всем играющим, значит, она раздает начальный капитал, потом делают ставки. Суть в чем? Нужно закрыть первую строчку, две строчки или три строчки. Соответственно, кто закрывает, тот побеждает. А еще, говорит, монополия. Вот ей нравится, например, именно с банковской карточкой. А я говорил, что мне нравится, когда наличка в руках. Как-то сердцу ближе и приятней. Леш нам говорит: очень любим большой компании играть в бомбу. Вытягиваем карточки, там несколько, значит, последняя и первая буква, нужно подбирать слова к ним и передавать игрушечную тикающую бомбу. На ком она взорвется, тот, соответственно, и проиграл раунд. Очень весело, потому что люди придумывают необычные слова, а иногда даже несуществующие. Света говорит: а я люблю в нарды. Играем с мужем после работы пару партий или выходные. Очень хорошо расслабляет. Мне кажется, вот я как-то нарды до сих пор не могу для себя интерпретировать как игру. Я знаю, что она невероятна. Очень много людей любят в нее играть. И она действительно интересна для них. Но для себя я, в общем, до сих пор не могу разобраться в правилах, но опять же, давайте будем честны, меня никто и не учил, быть может, один раз попробую, и как-то затянет, и можно коротать вечера, но это, получается, супругу надо тоже учить, а у нее дети, ей есть чем заняться, а одному мне в нарды играть, ну, как-то несподручно, хочется, конечно, какую-то компанию. Ну и компания у вас — это я, меня зовут Миш Киселев, а через 10 минут подвожу итоги и узнаем, кому достанутся билеты в цирк Никулина на шоу Владимира Дерябкина. 10 минут и узнаем победителя.

0: Вечернее шоу на Jam FM.
1: Джем без правил.
2: 17:54, пришло время подводить итоги. Кто же сегодня победил? И есть у нас победитель, и это Аня. Ань, привет тебе.
3: Да, привет, привет.
2: Чем занимаешься?
3: Везу ребенка на тренировку в бассейн.
2: А ты сама не плаваешь, что ли? А так бы на пару, красота же.
3: Он еще маленький, поэтому пока самостоятельно.
2: Он маленький, а ты любишь, как бы, чтобы люди уже были профессионалы, правильно? На что-то надо, на желание играть, например, плавать вернее.
3: Ну, поглубже, чтобы было, не по пояс.
2: Согласен. Мы сегодня говорили про настольные игры. Расскажи про свою любимую.
3: Ну да, как я уже написала, моя любимая настольная игра – это лото. Старое доброе лото, когда раздаются карточки. Каждая цифра обозначает свое, там и дед 90 цифра, и 77, туда-обратно 69, то есть каждая цифра складывается какая-то своя такая интерпретация.
2: Да, соглашусь.
3: И вот так вот играем целой семьей, это же здорово, объединяет разные поколения. Все от мала до велика знают цифры, поэтому можно
2: Согласен.
3: Играть всей семьей.
2: Вы смотрите, как Анна, у нее какой такой продуктивный подход, от мала до велика, все знают, какие-то приколюшки там каждой цифры раздают. Ладно, поздравляю тебя, сегодня твоя игра приносит тебе билеты в цирк Никулина на шоу Владимира Дерябкина. На правах рекламы хочу тебе сказать, чтобы ты приготовилась к невероятному путешествию в мир цирка, где классические номера встречаются с современными технологиями. Шоу «Голограмма». Программа — это яркие выступления, удивительные превращения и атмосфера настоящего праздника для всей семьи. Гастроли проходят до 11 октября на улице Татищева напротив стадиона Екатеринбург-Арена. Ань, решила, с кем пойдешь?
3: Конечно, с любимой семьей. Как же без них?
2: Кто вечерами играет с тобой в лото, тот обязательно должен там появиться. Ну а теперь давай на счет три кричи «Ура!» Раз, два, три...
3: Ура! Спасибо, Джем ФМ!
2: По-другому и быть не может. Прекрасного тебе вечера и отличной водной тренировки. Ну а теперь для всех и каждого подарок. Это Denzel, You Spin Me Round. Ну там дальше просто подпевайте, наслаждайтесь. Потому что музыка на Джем ФМ, она объединяет людей.

0: новости на Jam FM.
1: Добрый вечер. Важное заявление Владимира Путина анонсировали на заседании клуба «Валдай». Выступление президента, которого ждет весь мир, начнется после 16 часов по московскому времени, сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Коммунальные тарифы выросли в Екатеринбурге с 1 октября, повышение составило 12,9%. В платежках за октябрь вырастет цена холодной горячей воды, отопления, электричества, газа, вывоза мусора. Дождь с мокрым снегом пообещали синоптики Екатеринбургу на все выходные. Такая погода продлится несколько дней. В горах возможно установление временного снежного покрова, сообщает Уралгидромет. Свердловские санатории стали российским брендом. Госреестр пополнил бренд «Курорты Урала». Как рассказали в региональном Минздраве, туда включены 5 свердловских здравниц. Это Обуховский, Курьи, Маян, Нижний Сергей и Самоцвет. Также все они будут представлены под одним названием. Бренд будут развивать, при этом повысится и индивидуализация, и узнаваемость, пишет «Комсомольская правда». Свердловская киностудия начала съемки новой приключенческой драмы «Что мне за это будет?». Съемки проходят в Абхазии, в Сухуми, Гагра, Хачимчире. В главных ролях заняты юные актеры из Абхазии, Москвы, Петербурга. Как рассказал режиссер фильма Наур Гармелия, когда его спрашивают, о чем кино, он отвечает лаконично. «Юг, море, подростки, первая любовь, дельфин». Релиз фильма запланирован на 2027 год, сообщила пресс-служба киностудии. Платформа «Макс» запустила новый инструмент монетизации для авторов. Как сообщает пресс-служба сервиса, владельцы публичных каналов теперь могут принимать пожертвования от подписчиков за свой контент. Для активации этого инструмента нужно воспользоваться функцией чат-бота ВК «Донат». Подписчики могут поддерживать авторов, перечисляя суммы вплоть до 10 тысяч рублей. Число таких операций не имеет ограничений. Доллар 83,56, евро 94,88.
0: Прогноз погоды на Jam FM.
2: На завтра, пятницу, 2 октября, синоптики в Екатеринбурге пообещали преимущественно облачно, возможен дождь, ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. Предстоящей ночью завтра днем 7-9 выше нуля.
3: Jam без правил.
4: Для слушателей старше 12 лет.
3: Вечернее шоу на Jam FM.
4: Jam без правил.

0: Вечернее шоу на Jam FM.
1: Jam без правил.
2: 18 часов и 5 минут, за окном плюс 13 градусов. А теперь планы на вечер. Куда мы еще с вами успеем сходить? Начнем с первого. Это органный блиц-концерт. Пройдет он в Свердловской филармонии в 19.00 сегодня. Вы знаете, это формат для тех, кто впервые идет на органный концерт, потому что будут самые известные органные шедевры. Начните знакомство с королем инструментов, с настоящей органной классики. Лучше места не найти. Едем дальше. Если вы ценитель кино, то приглашаю вас на фильм под названием «Девятая планета». А там кто? Там Юра Борисов. Значит, как будто бы уже будет хорошо. Немножко о фильме. Значит, после несчастного случая в сознании автомеханика Димы Хруста вспыхивает воспоминание о службе на девятой планете. Это такие, знаете, удивительный пейзаж. База землян, сражения с какими-то чудовищами, друзья и, конечно, любимая девушка Полина, которую он однажды спас. Но вот сослуживцы Хруста крутят пальцем у виска, ведь у них совершенно другие, обычные армейские воспоминания. Но когда Дима в реальной жизни встречает Полину, он уже не сомневается, что кто-то скорректировал им всем память. А правду можно узнать, только вернувшись на опасную планету. Поэтому приглашаем вас занять этот вечер либо на концерт, либо на кино. Ну а если у вас были уже свои планы, не смеем их менять. Но если вам наш нравится больше, то welcome!

0: Готовься к музыке. Очень скоро. На Jam FM.
1: Реклама. Встречайте зиму уверенно с шинами Icon. Купите комплект зимних шин Icon и получите шиномонтаж в подарок. В любой сезон комплектом выгоднее с Icon Tires.
2: Акция действует при покупке 4 шин под брендом Icon Tires. Информация о организации акции, правилах проведения, моделях шин, участвующих в акции, количестве подарков, сроках, месте порядка получения в сервис-маркетах Remax и на remax.ru. ООО «Remax» шины. Екатеринбург. ОГРН 114-667-90-02-48-0.
3: Подари любимой цветы, и она будет счастлива день. Дари ей цветы каждый день, и она будет счастлива всю жизнь.
4: Учитель, как вы мудры.
3: Да это не я. Мне в букете сказали.
4: В букете.рф. Свежие цветы и букеты круглосуточно.
3: Для счастливых моментов. Доставка цветов. Для доставки цветов в букете.рф.
5: ИПК Утай, Сергей Юрьевич.

0: Смотрю на страничку сервиса Яндекс.Карты. Космонавтов стоит от Индустрии до Заречной. Декабристов, Сибирский тракт от Бажова до переулка Активистов. Якада, Трики, Березовка до Березовского тракта, а также от моста через железную дорогу до 16 километра. Постоим на Шевской от Тепличной космонавтов, на Артинской от Нижнего переулка до Армавирской, на Ленина от Восточки до Карла Липнихта.
1: И снова музыка прямо сейчас. 102.5. Джим ФМ.

0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: 18 часов 21 минута, пришло время для рубрики «Лайфхаки и тренды», что помогает нам сделать жизнь легче, но при этом быть интересным собеседником в любое время дня и ночи. Начнем с лайфхака, который поможет вам списывать. Реально, я когда узнал, просто у меня был шок. Значит, если вы напишете шпаргалку на купюре, берите 100 рублей, 500, 1000, неважно. То есть, если вы напишете именно там какую-то записочку, которая поможет вам сдать экзамен, то попытка отнять ее... это будет ограбление, поэтому никто не смеет забрать у вас купюру любым номиналом, поэтому пользуйтесь, это как бы обошли чуть-чуть систему. А теперь в Японии продают сладкую вату. Казалось бы, ну что нового, что интересного, что такого? Ну везде продают сладкую вату. У нас вон в вакуумных упаковочках, каких-то надутых шариках, ну на крайний счет в ведерочках тоже есть. Но не все так просто, потому что продают сладкую вату, которая выглядит почти как шерсть пушистого кота. Она так и продается в такой упаковочке, где кот сидит, ну, как будто бы вот его сфотографировали со спины. На выбор есть рыжая, серая, белая и коричневая версии. А первые дегустаторы остались невероятно довольны. Одна упаковка, ну, стоит порядка 750 йен, если перевести в рубли, это где-то 400 рублей. Но, опять же, если у вас дома вдруг есть питомец, то в целом вы, конечно, тоже можете создавать такую вату. Но она будет уже несъедобной. Это только и для юмористической составляющей нашего вечера. Так же, как и некоторые артисты поднимают нам настроение не только своими выступлениями, но и песнями. Впереди у нас Артур Пирожков, как Челентано, здесь на Jam FM.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет! Лолита назвала себя диктатором в отношениях. Певица без стеснения рассказала о том, что выступает в роли домашнего тирана. Она обожает диктовать собственные условия в отношениях. Она признается, что считает это частью своего неизменного характера. Лолита прокомментировала: «Я диктатор. Так исторически сложилось, что я кормилица семьи, следовательно, я диктатор. И я, если что-то оплачиваю, то будьте добры за мой счет вести себя так или так. Это разрушает человека рядом со мной. Это принижает партнера, но я не могу быть другой». По данным Супер, иногда звезда все же осознает свои ошибки, но вот работать над ними не особо хочет. Отмечу, что Лолита Милявская была замужем уже 5 раз. Ну а мы-то знаем, что Лолита – дама с характером. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
1: Прогноз погоды на Jam FM.
3: Спонсор выпуска ООО «Сервистор», кафе «Китайская кухня Шангрила». На завтра, пятницу, 2 октября, синоптики в Екатеринбурге пообещали преимущественно облачно, возможен дождь. Ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. Это ночью, завтра днем 7-9 выше нуля.
1: Реклама.
4: Шангрила, ла-ла-ла-ла-ла-ла.
5: Румяной утки два крыла. О, Шангрила, ла-ла-ла-ла-ла.
4: Море продуктов я взяла, ла-ла-ла. О, Шангрила.
1: Кафе китайской кухни Шангрила открыл для себя.
6: Мое Шангрила. Чкалова 250. Телефон 286-56-80.
7: Приятного аппетита.
8: Джем без правил.
9: Для слушателей старше 12 лет.
8: Вечернее шоу на Jam FM.
9: Джем без правил.
8: Jam FM.

0: вечернее шоу на Jam FM.
1: Jam без правил.
2: 18 часов 39 минут. Пришло время для рубрики «Голые факты». Поговорим о том, что есть в нашем мире и не может быть иначе. Сегодня поговорим про Лас-Вегас. Что мы о нем знаем? Казино, тусовки, место, где можно действительно прекрасно и ярко провести свое время. А вот, что касаемо ярко. Лас-Вегас-стрип действительно официально признан самым ярким по концентрации света рукотворным местом на Земле, которое отчетливо видно с Международной космической станции МКС. И почему он такой яркий? Соответственно, есть вопрос. Во-первых, плотность иллюминации. Потому что, вот, например, на самой знаменитой улице Стрип собрано больше 30 гигантских отелей и казино. Там мощные прожектора, медиафасады и километры неоновых ламп. Вариант номер два. И почему он такой яркий? Специфика подсветки. Потому что вот свет от здания и гигантских экранов отражается от атмосферы пустыни, создавая мощное световое пятно, фиксируемое космонавтами НАСА со своими камерами. Ну и третье — современные технологии. Появление таких инновационных объектов, как гигантская сферическая арена «Сфера Лас-Вегас» с ее программируемым светодиодным экраном площадью свыше 50 тысяч квадратных метров, делает ночное освещение города еще более футуристичным и заметным. Поэтому Лас-Вегас видно из космоса. А знаете, тут главное, чтобы в сердечке всегда откликалось. Вот мы всегда так, потому что мы — это Jam FM и музыка, которая греет нас с вами. Вот елка с нами согласна, потому что она греет счастье, а мы вместе с ней.

0: Вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Реклама. Строительство ЖК «Темп» завершено. Но для нас это не финал, а начало самого важного – вашей жизни в доме. Чтобы каждый день складывался из простых, но важных вещей. Безопасности, тишины и спокойствия за детей. Настоящий результат нашей работы – дом и жизнь, которая его наполняет. Застройщик компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Куда сегодня на ужин? Давай в медийное место. Устрицы, креветки, те самые мидии в красных кастрюльках в разных соусах. Все как на море. А для слушателей радио скидка 500 рублей по промокоду «Волна». Медийное место. Екатеринбург, 8 марта, 46. Акция действует до 18 октября 2026 года.
3: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Телефон рекламной службы Jam FM.
5: 235-0905.
4: 235-0905.
6: Jam FM.
7: И снова музыка прямо сейчас.
8: 102.5. Jam FM.

0: Вечернее шоу на Джем ФМ.
1: Джем без правил.
2: 18:55. Пришло время сказать вам спасибо за эти 2 часа эфира. Собственно, как каждый день с понедельника по пятницу с 17:00 до 19:00 в вечернем шоу «Джем без правил». Меня зовут Миш Киселев, и наши фирмы начали с того, чтобы обсуждали, какие настолки прячутся у вас в шкафу. Ну, назовем это какой-то игровой гардероб. Писали «Имагинариум». Что там еще у нас? Картина по номерам. Это вообще легенда. Можно пропадать вечерами, особенно если купить какую-нибудь, знаете, метр на полтора, а такие вообще существуют. Недавно я видел картину, специально сделали фотографию пары. Прикольно, очень красиво выглядит. Мне кажется, можно заняться вот именно раскраской в какой-то момент. Такое романтическое свидание можно организовать на двоих. В рубрике «Голые факты» обсуждали, что все-таки Лас-Вегас — это не только самое шумное место на Земле, но еще, естественно, и самое яркое, потому что его видно из космоса. Было несколько вариантов, куда вам отправиться сегодня. Можно было в кино сходить. Мне кажется, кино — это всегда беспроигрышный вариант. Фильмов огромное количество на любой вкус, поэтому выбери кинотеатр, который поближе к тебе, и отправляйся, не забудь купить попкорн. Но тут на любителя. Я вот, например, с попкорном как-то не люблю смотреть. Мне нравится именно наслаждаться процессом, собственно, как я и делаю это сейчас. Ну и хочется пожелать вам отличного вечера. Меня зовут Миша Киселев, и эти 2 часа я был вместе с тобой. Ну и напоследок, как всегда, хочется сказать, что мне сегодня было хорошо. И я очень надеюсь на то, что это чувство взаимно.

0: Спонсор выпуска ООО «Практика Девелопмент». Жилой комплекс «Дегенин».
1: Новости на Jam.fm.
2: Добрый вечер. Госуслуги идут на экспорт. Россия поделится с США опытом работы государственного портала. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. По его словам, Москва и Вашингтон продолжают диалог по целому ряду направлений. На этой неделе Дональд Трамп запустил America.gov – единый портал для доступа американцев к государственным услугам. Вновь избранные депутаты Свердловского заксобрания в четверг получили временные удостоверения об избрании. Постоянные они получат после принесения присяги на первом заседании, которое, вероятно, состоится 13 октября. Депутаты также сделали общее фото. Но на церемонию пришли не все. Например, не было бывшего мэра Екатеринбурга Алексея Орлова, который теперь также избран депутатом. Ранее он сообщил, что его отставку Гордума утвердит на заседании 12 октября. До тех пор он официально находится в отпуске. У Калины снова меняют движение. Новая схема на участке Сибирского тракта и переулка Базового сохранится до конца октября в сторону Еламова. Автомобили пустят по встречной стороне Сибирского тракта, откроют проезд Сибирского тракта на Куйбышево и обратно. По Еламово можно будет ехать только в одну сторону. 71 и 76 автобусы из города будут ехать по Сибирскому тракту Еламово-Базовому и дальше по эстакаде на Комсомольской, пишет Е1. Артем Дзюба объявил о завершении профессиональной карьеры. Об этом лучший бомбардир в истории российского футбола и сборной России заявил корреспонденту ТАСС. «Можно сказать, что завершил», — сказал Дзюба. Впрочем, он не исключил, что еще сыграет за одну из медиа-команд в Кубке России ради статистики, но подчеркнул, что это не точно. Редкую карточку с покемоном Пикачу продали на аукционе Fanatic Collection за 8,5 миллионов долларов. На карточке Пикачу изображен в дождевике под зонтом. Такие карточки вручались в качестве призов. Ни одна из них не поступала в розничную продажу. Доллар 83,56, евро 94,88.
1: Реклама.
3: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин» – все для жизни внутри квартала.
4: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».
1: Прогноз погоды на Jam.fm.
5: На завтра, пятницу, 2 октября, синоптики в Екатеринбурге пообещали преимущественно облачно, возможен дождь, ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. Предстоящей ночью завтра днем 7-9 выше нуля.
6: СМИ Радио Jam. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266 01 399.
7: Для слушателей старше 12 лет.

Реклама. Строительство ЖК «Темп» завершено. Но для нас это не финал, а начало самого важного – вашей жизни в доме. Чтобы каждый день складывался из простых, но важных вещей – безопасности, тишины и спокойствия за детей –

0: где пробки?
1: По сообщениям сервиса Яндекс.Карты, сложно на космонавтов от индустрии до Заречной. ЕКА стоит от реки Березовка до Березовского тракта. Сибирский тракт от Восточки до переулка Активистов. Артинск от Нижнего переулка Дармовирская. Объездная от Громова до Амундсена. Амундсена от Бардина до Объездной. Много машин в Бакинском, Комиссаров от Ярославска до космонавтов.
2: И снова музыка прямо сейчас.

0: если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: для слушателей старше 12 лет. Свежие истории на Jam.FM.
1: Привет! Джим Керри тайно женился. В сети активно обсуждают тайную свадьбу известного голливудского актера. По данным инсайдеров, Джим Керри официально вступил в брак со своей давней возлюбленной Минха. Пара тщательно скрывала эту новость. Как пишет Супер, на торжестве не было папарацци, а супруги не стали раскрывать подробности церемонии и делиться личными кадрами. Поклонники рады за актера и отмечают, что Джим прекрасный и любящий партнер, а отношения с Минха подарили ему настоящую искренность и уверенность в завтрашнем дне. Впервые пару заметили вместе в феврале 2022 года. Они выходили с благотворительного комедийного шоу. Минха – творческая личность. Она живет в Лос-Анджелесе и работает в нескольких амплуа – актриса, сценарист, художник и монтажер. Отмечу, что Джим Керри старше возлюбленной на 32 года. Пускай будут счастливы. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam.FM.
0: Прогноз погоды на Jam.FM.
2: На завтра, пятницу, 2 октября, синоптики в Екатеринбурге пообещали преимущественно облачно, возможен дождь, ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. Предстоящей ночью завтра днем 7-9 выше нуля. Также завтра в Риже, Краснодаринской Ревде тоже облачно, возможен дождь до +8.

0: Музыка.
1: На Jam FM.
0: Настроение.
1: На Jam FM.
0: Музыка и хорошее настроение. На Jam FM.
1: Jam FM.

0: Новости на Джем-ФМ.
1: Добрый вечер. В условиях скромного роста экономики, санкций и больших социальных обязательств правительство попыталось сформировать устойчивый к рискам бюджет. И в целом это удалось, пишет газета «Коммерсант». Расходы 2027 года фактически заморожены на уровне этого года, а дефицит составит приемлемые 2,2% ВВП. Первое чтение проекта закона о бюджете запланировано в Госдуме на 29 октября. Рейд на мигрантов устроили на улице пехотинцев силовики в масках. Они подтвердили, что там проводят профилактику и находят нарушения и нелегалов. Во время операции искали тех, кто недавно получил российское гражданство, но не встал на воинский учет, а также иностранцев, находящихся в регионе незаконно, пишет Е1. Верхняя Пышма стала демографическим драйвером Свердловской области. Город занял первое место по приросту населения. По данным Строительного института УРФУ, население в Верхней Пышме к 2025 году составило 92 113 человек. Прирост за 20 лет почти 60%. Для сравнения, в Екатеринбурге прирост 22,1. Бурный рост населения Верхней Пышмы объясняется активным развитием социальной инфраструктуры, строительством уникальных объектов культуры, спорта, высшего образования и созданием первой межмуниципальной трамвайной линии Екатеринбург-Пышма. Корты для падела начали убирать с площади 5-го года в Екатеринбурге. Корты были частью проекта «Лето на площади». Он завершен. Демонтаж продлится 2 недели, после чего площадь начнут готовить к монтажу катка, который теперь работает на площади каждую зиму. Минпросвещение подготовит единый перечень средств обучения для детских садов, в том числе список игр и игрушек. Об этом ТАСС сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. Список планируют включить в обновленный образовательный стандарт к сентябрю следующего года. Над документом работают ученые, педагоги, производители игрушек, представители профильных ведомств. Доллар 83,56, евро 94,88.
0: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
2: На завтра, пятницу, 2 октября, синоптики в Екатеринбурге пообещали преимущественно облачно, возможен дождь, ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. Предстоящей ночью завтра днем 7-9 выше нуля.
3: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство Л номер 266 01 399.
4: Для слушателей старше 12 лет.

0: FM.
1: Утром.
0: Jam FM.
1: Днем.
0: Jam FM.
1: Вечером.
0: Jam FM.
1: Ночью.
0: Всегда Jam FM.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: Реклама. Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Телефон рекламной службы «Джем-ФМ».
2: 235-0905.
1: 235-0905.
2: «Джем-ФМ».
3: «Джем-ФМ».
1: Мы любим музыку. Мы любим Екатеринбург.

0: мой. Прогноз погоды на Jam FM.
1: На завтра, пятницу, 2 октября, синоптики в Екатеринбурге пообещали преимущественно облачно, возможен дождь, ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. Предстоящей ночью завтра днем 7-9 выше нуля. Также завтра в Риже, Краснодаринской Ревде тоже облачно, возможен дождь до плюс 8.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет! Регина Тодоренко поступила сразу в два университета. Уже в октябре телеведущая вновь сядет за парту в британской высшей школе дизайна МГИМО. Тодоренко особенно волновалась перед очным собеседованием. Она прокомментировала: «Я очень волновалась перед очным собеседованием для поступления. Наверное, даже сильнее, чем перед некоторыми эфирами». По ее словам, ожидание результатов оказалось отдельным испытанием. После собеседования ей сообщили, что ответ поступит через несколько дней. Однако письмо задержалось. В итоге телеведущая не выдержала и сама напомнила о себе приемной комиссии. Обучение продлится 2 года. Регина отметила, что продолжение образования было ее давней мечтой. Тодоренко хотела учиться в разных странах, знакомиться с людьми с разным опытом и смотреть на мир с разных сторон. Мечты имеют свойство сбываться. Регина, мы тебя поздравляем! Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.

0: FM.
1: Утром.
0: Jam FM.
1: Днем.
0: Jam FM.
1: Вечером.
0: Jam FM.
1: Ночью.
0: Всегда Jam FM.

0: Реклама. Это вам. Школа и сад в 5 минутах от дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Уральский сад» на страна.ком.
1: Застройщик УСЗ «Страна Е-Пруды». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Время пути до школы и частного детского сада указано по данным Яндекс.Карты.
2: И снова музыка. Прямо сейчас.
3: 102.5. Джим ФМ.

0: Для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam.FM.
2: Привет! Виктория Бонни ответила на хейт из-за дорогого подарка для африканки. Звезда столкнулась с волной осуждения в комментариях. Все началось с признания блогера, который сообщила, что подарила машину девушке из Африки. Бонни заявила, что не нуждается в советах по тому, как ей распоряжаться своими же деньгами и кому оказывать помощь. Она прокомментировала: «И мой вопрос ко всем, кто решил распоряжаться моими деньгами. А ты что сделал? Кому помог? Кого поддерживал? Чью жизнь ты изменил? Я помогаю разным людям и далеко не все показываю, но не обязана предъявлять бухгалтерию своей доброты, чтобы получить право сделать кому-то подарок». Отдельно блогер заявила, что человек на любом континенте имеет душу, чувства и свои мечты, а она только рада ему в этом помочь. И правильно, кому какое дело. Главное, что жизнь человека стала намного лучше. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam.FM.

0: Реклама.
1: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы «Джем-ФМ».
3: 235-0905.
2: 235-0905.
3: «Джем-ФМ».

0: Прогноз погоды на Jam.fm.
1: На завтра, пятницу, 2 октября, синоптики в Екатеринбурге пообещали преимущественно облачно, возможен дождь, ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. Предстоящей ночью завтра днем 7-9 выше нуля.
2: СМИ Радио Джем. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266 01 399.
3: Для слушателей старше 12 лет.

0: Я скучаю.
1: Я соскучилась.
2: Любимый.
3: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Вам я замуж.
1: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын. Обои
3: был. Сам
4: сын у меня родился.
1: Ты мой зойчик.
2: Мое счастье.
0: Мое сердечко.
2: Мое солнышко.
1: Я объявляю вас мужем.
2: Я тебя

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: Jam FM.
1: Я слушаю Jam FM.
0: Jam FM.
2: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство Л номер 266-01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266-01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Спросят, что слушаете? Скажи Jam FM.
1: Что слушаете?
0: Jam. Jam FM.
2: Jam FM.
3: Jam.
0: Jam.
2: Jam.
0: Jam FM.
1: Jam FM.
0: Jam.
1: Jam. Jam FM.
4: Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: музыка.
1: На Jam FM.
0: Настроение.
1: На Jam FM.
0: Музыка и хорошее настроение. На Jam FM.
1: Jam FM.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство Л номер 266 01 399.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM. Звук поставь.